0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». Молодые экологи «Алроса» побывали внутри алмазодобывающей драги. Так специалисты лучше понимают производство и экологические решения компании. А вы знали?

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирном меняют трубы и утепляют дома в преддверии зимы. В центре Ленска отремонтировали полукилометровый участок дороги. Сотрудник Алроса поднял флаг у дачинского комбината на Эльбрусе. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. 21 августа Западную Якутию ждет потепление. А теперь подробности. В Айхале утром плюс 8, днем до 14 градусов со знаком «плюс». В Удачном до 16 градусов тепла. В Ленске плюс 10 утром и плюс 16 днем. Вечером ожидается похолодание до 12 градусов со знаком «плюс». В Мирном малооблачно, днем до 17 градусов тепла. Вечером похолодает до плюс 13.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать.

0: Мирном. 10 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Мирно меняют трубы и утепляют дома в преддверии зимы. В центре Ленска отремонтировали полукилометровый участок дороги. Сотрудник «Алроса» поднял флаг удачинского комбината на Эльбрусе. Далее подробности. В Мирном приступили к завершающему этапу подготовки жилого фонда к зиме. Из 196 домов управляющей компанией «Городской сервис» 170 деревянные двухэтажки. В домах обновляют систему отопления, ремонтируют подводящие сети холодного и горячего водоснабжения. Изношенные металлические трубы водопроводов меняют на полипропиленовые. Управляющая компания рассчитывает, что они прослужат дольше. Говорит Владислав Торгашов, директор управляющей компании «Городской сервис».
3: Также по программе у нас идет гидроизоляция межпанельных швов, теплоизоляция межпанельных швов. Также у нас ремонт кровель и частичный ремонт фасадов.
2: Кроме того, ведут ремонты лестничных клеток и входных групп. Работы планируют завершить до начала отопительного сезона. Далее. В центре Ленска возобновили движение транспорта по улице Победы. Подрядчик завершил ремонт дороги от улицы Первомайской до Пролетарской. Протяженность обновленного участка – полкилометра. На пешеходном переходе перед третьей школой установили асфальтобетонную искусственную неровность. Такая же появилась перед детским садом «Золотой ключик». С 20 августа движение транспорта ограничили на улице Дзержинского. Дорожники отремонтируют участок от улицы Пролетарской до Якутской. Движение возобновят 1 сентября. Еще одна новость. Сотрудник удачинского горно-обогатительного комбината покорил Эльбрус. Борис Тупаков зашел на высоту 5642 метра над уровнем моря вместе с корпоративным флагом. Восхождение началось ночью с отметки 3800 метров. Маршрут команды Бориса пролегал по ледяным склонам при низкой температуре и разреженном воздухе. На высоте более 5000 метров каждый шаг – испытание. Но Борис достиг вершины и развернул флаг комбината. Это не первое восхождение сотрудника «Алроса» на вершину Эльбруса. В 2024 году гору покорил Дмитрий Серый и Андрей Качнев, а в 2021 – Гаврил Нахтунский, Иннокентий и Айгуля Наговицыны. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. 21 августа Западную Якутию ждет потепление. А теперь подробности. В Айхале утром плюс 8, днем до 14 градусов со знаком плюс. В Удачном до 16 градусов тепла. В Ленске плюс 10 утром и плюс 16 днем. Вечером ожидается похолодание до 12 градусов со знаком плюс. В Мирном малооблачно, днем до 17 градусов тепла. Вечером похолодает до плюс 13.

0: подожди. Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Огранщики «Алроса» полгода создавали лавандовый бриллиант в форме сердца. Мастерство специалистов превращает редкие алмазы в уникальные ювелирные изделия.
1: А вы знали?

0: слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии «Алроса».
2: В акционерную компанию «Алроса» для работы в Мирном в Мирнинское авиационное предприятие требуется авиационный техник по горюче-смазочным материалам. Также требуется водитель автомобиля категории «Б», «С». Обращаться по телефону 8-984-121-00-36. Для работы в Якутской электросетевой компании требуется механизатор 6-го разряда. Телефон для справок 8-914-260-00-93. В культурно-спортивный комплекс требуется ведущий электромеханик и слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В акционерное общество авиакомпании «Алроса» требуется комплектовщик изделий и инструмента. Телефон 8-984-121-00-36. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. Для работы в Светлом в акционерное общество «Вилюйская ГС-3» требуется машинисты дорожно-транспортных машин 5-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. Для работы в Удачном в акционерное общество «Алроса Торг» требуется уборщик производственных помещений. Телефон 8-914-308-76-32. В Удачнинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда. Телефон для справок 8-914-308-76-32. Для работы в Айхале в акционерное общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Телефон 8-914-308-76-32.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Малыхина, и я расскажу, как можно провести эти выходные. В эту субботу, 22 августа, в Мирном и его окрестностях пройдет сразу несколько ярких событий. От спорта до песен у костра. Погода обещает быть теплой, так что не сидите дома. Начнем с активного утра. В 10:30 на лыжной базе «Заречная» стартует регистрация участников соревнований по кросс-кантри, посвященных Дню государственного флага Российской Федерации. Это настоящий праздник спорта и силы духа. Участникам предстоит преодолеть сложную трассу и показать все, на что они способны. В 11:00 торжественное открытие, а в 11:10 прозвучит стартовый сигнал. Приходите поболеть за спортсменов. Их упорство и воля к победе никого не оставят равнодушными. К вечеру атмосфера сменится на более душевную. В 19:00 любители гитарной музыки и теплых разговоров на Кукушкиной горе в поселке Чернышевский. Вы только представьте. Закат, костер, любимые песни под аккомпанемент гитары и чаепитие в кругу единомышленников. Здесь будет и свободный микрофон. Любой желающий сможет выйти в центр круга и исполнить свою любимую композицию. Вход свободный. Берите гитару и друзей. И этот вечер объединит всех, кто любит музыку и искреннее общение. Ну а если хочется остаться в городе, городской парк Мирного тоже готов порадовать. В выходные здесь работает прокат велосипедов. Можно неспешно прокатиться по аллее, наслаждаясь свежим воздухом. Для самых юных гостей забавные электромобили, от которых малыши будут в полном восторге. Прокат работает с 12:00 до 20:00. Отличный способ провести время всей семьей активно и весело. У меня на этом все. Приятного вам отдыха. Выбирайте события по душе и пусть ваши выходные запомнятся надолго.
3: Вы слушаете радио «Алмазный край».
4: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
5: А вы знали, сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Это подтверждает высокий уровень специалистов «Алроса» и сильную инженерную школу компании.
4: А вы знали?

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирном завершают благоустройство трех дворов. Коммунальный апгрейд. В Мирном обновляют инженерные сети перед холодами. Сотрудник «Алроса» поднял флаг у дачинского комбината на Эльбрусе. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений – 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8 914 226 34 93, 8 914 226 34 93, 8 411 36 49 05, 8 411 36 49 05. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8 411 36 3 51 28, 8 411 36 3 51 28, или 8 968 150 2048, 8 968 150 2048. Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
5: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. 21 августа Западную Якутию ждет потепление. А теперь подробности. В Айхале утром плюс 8, днем до 14 градусов со знаком плюс. В Удачном до 16 градусов тепла. В Ленске плюс 10 утром и плюс 16 днем. Вечером ожидается похолодание до 12 градусов со знаком плюс. В Мирном малооблачно, днем до 17 градусов тепла. Вечером похолодает до плюс 13.
2: Вы слушаете «Радио Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тонбирный медах свидетельствует. СБС информационных технологий ДАР. Он на массовой коммуникации Лайгер надзор Федеральной службы и Кюсет Тонбирный медах свидетельствует. СБС информационных
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: This is Radio Freedom.

0: Ladies and gentlemen, the KLM have now left the building.
1: Детка, привет, ночью ты снова мне снишься. В твоих глазах вижу, ты снова боишься, что я большая, обижу тебя, игноря слезы, что ты тихо льешь. Прощать сложнее.

0: В мирном 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирном завершают благоустройство трех дворов. Коммунальный апгрейд. В Мирном обновляют инженерные сети перед холодами. Сотрудник «Алроса» поднял флаг у

0: Ячнинского комбината на Эльбрусе. Далее подробности. В Мирном завершается благоустройство придомовых территорий. Работу уже выполнили на Комсомольской. У второго дома заасфальтировали двор, обустроили сквер с лавочками, озеленили территорию. У дома номер 4 забетонировали парковку, установили освещение и заменили входную дверь. Дворы преображают по программе поддержки местных инициатив, по которой жильцы сами предлагают идеи. Говорит Ринат Хуштов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
1: Чтобы у жителей не было каких-то иллюзий, что все, что они хотят, можно построить, часть финансирования будет за их счет. Как это устроено? 2 миллиона предоставляет региональный бюджет, 500 тысяч предоставляет местный бюджет. И вот остальная часть, которая будет предусмотрена в смете, в их планах, в их фантазиях, так скажем, да, вот все недостающие – это уже с их средств.
0: Третий проект – сквер у дома номер 6 на Павлова на завершающем этапе. Там предусмотрена установка малых архитектурных форм. В этом году на реализацию трех проектов направилось 8,5 миллионов рублей. Улучшить свой двор можно, обратившись в управляющую компанию. Конкурсные заявки принимают каждый октябрь. Но разработкой проектно-сметной документации можно заняться с конца лета. Далее. В Мирном приступили к завершающему этапу подготовки жилого фонда к зиме. Из 196 домов у управляющей компании «Городской сервис» 170 деревянные двухэтажки. В домах обновляют системы отопления, ремонтируют подводящие сети холодного и горячего водоснабжения. Изношенные металлические трубы водопроводов меняют на полипропиленовые. Управляющая компания рассчитывает, что они прослужат дольше. Комментариями поделился Владислав Торгашов, директор управляющей компании «Городской сервис».
2: Также по программе у нас идет гидроизоляция межпанельных швов, теплоизоляция межпанельных швов. Также у нас ремонт кровель и частичный ремонт фасадов.
0: Кроме того, ведут ремонты лестничных клеток и входных групп. Работы планируют завершить до начала отопительного сезона. Еще одна новость. Сотрудник Удачнинского горно-обогатительного комбината покорил Эльбрус. Борис Тупак взошел на высоту 5642 метра над уровнем моря вместе с корпоративным флагом. Восхождение началось ночью с отметки 3800 метров. Маршрут команды Бориса пролегал по ледяным склонам при низкой температуре и разреженном воздухе. На высоте более 5000 метров каждый шаг – испытание, но Борис достиг вершины и развернул флаг комбината. Это не первое восхождение сотрудника Алроса на вершину Эльбруса. В 2024 году гору покорил Дмитрий Серый и Андрей Кочнев. В 2021 году Гаврил Нахтунский и Иннокентий и Айгуля Наговицыны. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
8: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. 21 августа Западную Якутию ждет потепление. А теперь подробности. В Айхале утром плюс 8, днем до 14 градусов со знаком «плюс». В Удачном до 16 градусов тепла. В Ленске плюс 10 утром и плюс 16 днем. Вечером ожидается похолодание до 12 градусов со знаком «плюс». В Мирном малооблачно, днем до 17 градусов тепла. Вечером похолодает до плюс 13.
7: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Профсоюзный дайджест.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина, и это «Профсоюзный дайджест». С 1 по 9 августа профсоюз «Профалмаз» провел традиционный веломарафон. Участие приняли жители Мирна, Валенска, Удачного и Айхала. Веломарафонцы проехали более 20 километров по основным достопримечательностям города и сделали селфи возле организованных фототочек со своим железным другом. Итого участие приняло 189 участников, 112 в Мирном, 55 в Айхале, 17 в Удачном и 5 в 14 августа прошло награждение, где каждый участник получил памятную статуэтку и единую подарочную карту профсоюза «Профалмаз». А еще август – время не расслабляться, а действовать. Члены правкома Алроса ИТ доказали это делом. Вместо выходного для себя выбрали выходной для общего дела. Помощь руками и делом – вот что по-настоящему собирает команду. И пусть вклад каждого был совсем небольшим, именно из таких маленьких частей рождается большой результат. Сеть готова. Цифра 1701 стала общей гордостью. Когда действуем вместе, получается больше, чем по отдельности. Лето для первичной профсоюзной организации работников образования не только время отдыха, но и возможность для профессионального роста, восстановления сил и подготовки к новому учебному году. Выбор активности зависит от личных интересов, целей и возможностей. Главное – сделать лето продуктивным и полезным, чем и занимаются сотрудники управления образования. Благодаря мероприятиям профсоюза «Профалмаз». Экологическая акция «Чистый Вилюй». Активистка молодежного совета профсоюза «Профалмаз» Анастасия Солдатенко, воспитатель школы-интерната города Мирного, председатель Ассоциации молодых педагогов с другими активистами района, приняла участие в организации проведения субботников в поселке Чернышевский, своим примером показав любовь к родному краю. Юбилейный молодежный форум «Алмазный резерв» прошел на территории этнокультурного комплекса «Земля Улан-Хо» в течение 3 дней. Счастливыми участницами форума стали молодые педагоги организатора ЦДО города Мирного Нарыя Старостина и Сияна Апросимова. А Анастасия Солдатенко, воспитатель школы-интерната города Мирного, председатель Ассоциации молодых педагогов, вошла в организационный комитет форума. Программа форума получилась насыщенной и разноплановой. Обучение, приглашенные спикеры, тимбилдинги и командные игры, а также работа над проектами, спортивной активности, а главное – сплочение. Веломарафон, в котором приняли участие Анастасия Васильева, главный специалист отдела по физическому и военно-патриотическому воспитанию управления образования, Алена Пшенникова, главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления образования, также Евгения Артемова, старший методист спортивной школы города Мирного. Девушки совершили движение по маршруту, где были расположены фототочки основных достопримечательностей нашего города. По итогу активные спортивные инициативные девушки получили награды за участие в профсоюзном веломарафоне «Профалмаз-2026». Поздравляем с этим достижением и желаем новых ярких профсоюзных событий. Ну а чтобы лето стало еще интереснее и запомнилось в памяти, первичная профсоюзная организация работников образования запустила летний челлендж «Профалмаз образование».
0: Профсоюзный дайджест.
1: А для работников геологоразведки стартовала ежегодная традиционная акция «Собери ребенка в школу». Единовременную выплату, сертификаты в канцелярский магазин и подарочные наборы для первоклассников получат члены первичной профсоюзной организации Вилюйской ГРЭ. За выход этого выпуска благодарим Алису Кравченко, Евгению Пыспаеву и Юлию Симонову. У меня на этом все. С вами была Виктория Малыхина и «Профсоюзный дайджест».

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: С 1 сентября 2026 года в России называть бриллиантами можно кристаллы только из природных алмазов. Теперь разница в цене и происхождении камня станут для покупателей полностью прозрачными. Это защита прав потребителей на государственном уровне.
1: А вы знали?
3: Если бы не ты, я бы утонул в отчаянии. Спасай меня, нарушая молчание. Твои объятия темными ночами, круче оберегов, крепче наших обручальных.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирном завершают благоустройство трех дворов. Коммунальный апгрейд. В Мирном обновляют инженерные сети перед холодами. Сотрудник «Алроса» поднял флаг у дачинского комбината на Эльбрусе. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8 914 226 34 93, 8 914 226 34 93, 8 411 36 49 05, 8 411 36 49 05. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8 411 36 3 51 28, 8 411 36 3 51 28, или 8 968 150 2048, 8 968 150 2048. Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
5: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. 21 августа Западную Якутию ждет потепление. А теперь подробности. В Айхале утром +8, днем до 14 градусов со знаком плюс. В Удачном до 16 градусов тепла. В Ленске +10 утром и +16 днем. Вечером ожидается похолодание до 12 градусов со знаком плюс. В Мирном малооблачно, днем до 17 градусов тепла. Вечером похолодает до +13.
6: Эй-колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
7: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Заботятся о нас, для тебя рисуя будни людными, планеты круглыми, с трепетом искренне. Кисти рождают мысли, я как воздух для них, как смысл жизни. Он заключен в тебе, а не в этой живописи. Вымысел лишь то, что ты назовешь неправдой. Твоя любовь стихийно может разрушать камни. Открой глаза, вдохни поглубже. Здесь есть все для твоей с ним дружбы. Зачем тебе, куда спешишь, путь проще. Слышишь, мы всегда придем к тебе на помощь.

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирном завершают благоустройство трех дворов. Коммунальный апгрейд. В Мирном обновляют инженерные сети перед холодами. Сотрудник «Алроса» поднял флаг у дачнинского комбината на Эльбрусе. Далее подробности. В Мирном завершается благоустройство придомовых территорий. Работу уже выполнили на Комсомольской. У второго дома заасфальтировали двор, обустроили сквер с лавочками, озеленили территорию. У дома номер 4 забетонировали парковку, установили освещение и заменили входную дверь. Дворы преображают по программе поддержки местных инициатив, по которой жильцы сами предлагают идеи. Говорит Ринат Хуштов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
3: Чтобы у жителей не было каких-то иллюзий, что все, что они хотят, можно построить, часть финансирования будет за их счет. Как это устроено? 2 миллиона предоставляет региональный бюджет,

0: 500 тысяч предоставляет местный бюджет. И вот остальная часть, которая будет предусмотрена в смете, в их планах, в их фантазиях, так скажем, да, вот все недостающие – это уже с их средств.
1: Третий проект – сквер у дома номер 6 на Павлова на завершающем этапе. Там предусмотрена установка малых архитектурных форм. В этом году на реализацию трех проектов направилось 8,5 миллионов рублей. Улучшить свой двор можно, обратившись в управляющую компанию. Конкурсные заявки принимают каждый октябрь, но разработкой проектно-сметной документации можно заняться с конца лета. Далее. В Мирном приступили к завершающему этапу подготовки жилого фонда к зиме. Из 196 домов управляющей компанией «Городской сервис» 170 деревянные двухэтажки. В домах обновляют системы отопления, ремонтируют подводящие сети холодного и горячего водоснабжения. Изношенные металлические трубы водопроводов меняют на полипропиленовые. Управляющая компания рассчитывает, что они прослужат дольше. Комментариями поделился Владислав Торгашов, директор управляющей компании «Городской сервис».
2: Также по программе у нас идет гидроизоляция межпанельных швов, теплоизоляция межпанельных швов. Также у нас ремонт кровель и частичный ремонт фасадов.
1: Кроме того, ведут ремонты лестничных клеток и входных групп. Работы планируют завершить до начала отопительного сезона. Еще одна новость. Сотрудник Удачнинского горно-обогатительного комбината покорил Эльбрус. Борис Тупак взошел на высоту 5642 метра над уровнем моря вместе с корпоративным флагом. Восхождение началось ночью с отметки 3800 метров. Маршрут команды Бориса пролегал по ледяным склонам при низкой температуре и разреженном воздухе. На высоте более 5000 метров каждый шаг – испытание, но Борис достиг вершины и развернул флаг комбината. Это не первое восхождение сотрудника Алроса на вершину Эльбруса. В 2024 году гору покорил Дмитрий Серый и Андрей Кочнев. В 2021 году Гаврил Нахтунский и Иннокентий и Айгуля Наговицыны. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
8: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. 21 августа Западную Якутию ждет потепление. А теперь подробности. В Айхале утром плюс 8, днем до 14 градусов со знаком «плюс». В Удачном до 16 градусов тепла. В Ленске плюс 10 утром и плюс 16 днем. Вечером ожидается похолодание до 12 градусов со знаком «плюс». В Мирном малооблачно, днем до 17 градусов тепла. Вечером похолодает до плюс 13.

0: радио «Алмазный край».
1: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
2: Из ваших динамиков звучит радио «Алмазного края». И прямо сейчас в прямом эфире радио-шоу молодых специалистов «Алроса» «Мир Нау». Это шоу молодых специалистов, где мы обсуждаем актуальные новости, какие-то городские события, интересные нам темы. Иногда даже можем обсудить и мировые новости с нашими гостями. А голосом сегодняшнего эфира будут молодые специалисты я, Наталья Иванова, и молодая кровь нашей компании, молодая кровь нашего радиоэфира «Мир Нау» Елена Гай. Прошу приветствовать.
3: Всем привет, привет, привет. Я предлагаю заглянуть к нам на прямой эфир ВКонтакте, аккаунт «Молодежь Алроса», позадавать интересные вопросы.
2: Да-да-да, можно передать и приветы своим коллегам, своим родным, всем, кто будет слушать, а потом мы может и смотреть нашу запись.
3: Запись очень интересная.
2: Да-да-да, и начать наш эфир хотелось бы с небольшого блока молодежных новостей, а именно на следующей неделе нас ждет долгожданный форум молодежи в настоящем будущее. Форум, который организовывали очень скрупулезно, и были набраны команды, которые решали сложнейшие производственные задачи по системе ТРИС. А слушать их защиту будет, знаете кто? Самый главный человек нашей компании, генеральный директор Павел Алексеевич Мариночев. Представляете, перед кем придется им защищаться? Вот это сложность у них будет. Ребята, желаю вам всем удачи на следующей неделе на форуме. Ждем от вас новостей по защите.
3: Отлично. А 6 сентября КСК приглашает всех поучаствовать в кроссе. Можно будет пробежать 400 метров, 1 километр, 2 километра и целых 10 километров. Ну, а кто бегать не хочет, может записаться волонтеры. Наташ, ты записалась, зарегистрировалась уже?
2: Ну, знаешь, я вот очень хочу зарегистрироваться, прям тянутся мои руки к телефону и нажать на кнопочку регистрации, но я немножко побаиваюсь. 400 метров бежать, ну, вообще несерьезно. Километр два, ну, я понимаю, что для меня это тоже как бы не результат. Я хочу пробежать 10. Но я немножко переживаю, смогу ли я осилить 10 километров, потому что последний раз максимально я бегала 7.
3: Вот, молодец.
2: Не знаю, вот хватит ли мне сил, там, я не знаю, сердце мое не остановится ли во время пробежки такой.
3: Знаешь, наверное, для этого нужно пройти будет медосмотр.
2: Да, кстати, для регистрации мне нужна справка. А ты можешь, ты же медик, ты можешь мне справку выписать?
3: Могу тебя пригласить на первичный осмотр и взять некоторые анализы и направить уже к врачу, чтобы он тебе дал регистрацию.
2: А, ну то есть ты не сможешь мне справку?
3: Нет, я тебя зарегистрировать не смогу. Но об этом и не только об этом нам может рассказать наш гость.
2: О, это да. Интересно.
3: На нашем радио сегодня директор медицинского центра.
2: Да, медицинского центра.
3: Афраимова Елена Борисова. Ой, господи, неправильно сказала.
2: Давай еще раз. Так, аплодисменты и в нашей
3: Елена студии. Афраимовна Борисова. Добрый день.
4: Добрый день. На самом деле в тему по Фрейду, потому что меня действительно очень многие просто называют Афраимовна. И когда у людей всякие клички, а мне просто Афраимовна. Так что зашло.
2: А, то есть, ну, нормально, да? Ну, мы сегодня в студии так вас называть не будем. Поэтому, Елена Афраимовна, подскажите мне, пожалуйста, где я... Могу ли я вообще в компании получить такую справку, допуск к нашему алмазному кроссу?
4: Абсолютно верно, можете, если вы являетесь прикрепленным к своему терапевту. Но каждый, все знают, что каждое предприятие, оно закреплено за определенным врачом. И если ваша карта находится у нас в здравпункте, вы можете подойти, записавшись предварительно на прием, как вот Лена рассказала, да. Какие-то предварительные анализы можете у себя сделать, если у вас нет непосредственно на рабочем месте врача. И с этими документами подойти к терапевту, и он сделает заключение. Если же вы не прикреплены к терапевту, есть у нас такие, допустим, дочерние общества в том числе, вы можете получить эту же справочку у терапевта уже участкового в Центральной районной больнице.
3: А кому бы вы предложили, точнее, порекомендовали принимать участие в кроссе, как именно волонтеру?
4: Волонтера можно всем. Волонтер, потому и волонтер, сюда можно всем. Доступ не ограничен, да, ни по возрасту, ни по статусу, ни по образованию. Волонтеров всегда приглашаем на такие мероприятия. Я знаю, что КСК очень активно это пользуется, и мы тоже медики всегда волонтерим.
2: А с какими противопоказаниями нельзя бежать 10 километров? Ну вот 1-2, наверное, затрагивать не надо, потому что это не такая уже большая дистанция. А вот 10, кому, вот, можно сказать, даже противопоказано?
4: Во-первых, тот, кто не бегает вообще. У нас очень часто так бывает, люди переоценивают свои силы, там пытаются за 3 дня до кросса пробежать по стадиону, и потом радостно выскакивают уже на старт. Если вы реально серьезно собираетесь брать какой-то рубеж, то надо как минимум хотя бы там, я не знаю, ну, 1-3 месяца, в идеале пожизненно тренироваться, да? Поэтому если вы прям вот новичок-новичок, не стартуйте, возьмите маленькую высоту, всегда надо начинать с малого. Второе, это люди, которые с артериальной гипертензией, да, или у которых даже не установлен диагноз, но бывают факторы повышения давления. Люди, у которых есть нарушение сердечного ритма, люди с высокой массой тела, либо наоборот слишком худы, да, то есть достаточно много противопоказаний, поэтому однозначно нужно в первую очередь посетить доктора для того, чтобы он оценил ваше состояние и дал допуск.
2: Вот пришли мы к доктору, доктор нам сказал, что, ну вот, тьфу-тьфу-тьфу, мне так не скажут, надеюсь, но, Наталья, у тебя маленечко здоровье барахлит, можно ли какими-то медицинскими штучками поправить немножко здоровье у нас в медицинском центре, есть ли у нас профилактика каких-то заболеваний?
4: Не можно, а нужно, начнем с этого, и это нужно делать всегда, не только перед кроссом. Как раз таки медицинский центр, он и направлен в первую очередь на профилактическую работу. Сегодня вот люди забывают, горняк у нас работает, профилактические программы все существуют, в том числе и здоровое сердце, здоровая спина, здоровое зрение, дыхание и так далее, и так далее. Можно подойти, опять-таки, в горняк, записаться самостоятельно. Причем сегодня есть возможность подобрать различные программы именно индивидуально. Вы можете просто подобрать даже не программы, а услуги. То есть если год назад мы говорили, вот вам 10 программ, выберите из 10 программ. Сегодня мы говорим, вот у нас 120 услуг, видов всяких разных, выберите себе по услугам. Не только по их разновидности, но и по длительности, то есть, к примеру, я хочу массаж не неделю, как вот привыкли, я хочу целый месяц ходить на массаж, да, пожалуйста. Я хочу там на физио ходить через день, пожалуйста. То есть все, что угодно, это возможно. Формат такой, еще раз повторю, либо можно прийти в горняк записаться в терапевту, и там терапевт уже совместно с вами подберет вам те назначения, которые вам нужны именно здесь, сейчас. Либо, опять-таки, через своего цехового терапевта. Кроме того, напомню коллегам, тоже забыл, что если у вас есть назначение вашего терапевта, вашего врача, рекомендация, ну, к примеру, какую-нибудь магнитотерапию пройти, то вы можете это сделать в горняке абсолютно бесплатно, если вы работник компании.
2: О, как интересно, здорово.
4: А для остальных, ну, забегая, как скажем, вперед, всегда там что этот вопрос возникает, а как же другие, да, горожане наши? Горожанам тоже можно, абсолютно всех мы ждем, у нас двери открыты, мы всегда говорим от млада до стара, пожалуйста, приходите, и цены у нас более чем, не знаю, я всегда сравниваю так, у нас цены сделать, к примеру, ЭКГ, это, ну, стакан кофе.
2: Да, я, кстати, смотрела, очень востребованная процедура, ну, лично на мой субъективный взгляд, это массаж. Я ходила на... Такая небольшая реклама, но прям очень хочется сказать, к Борису Геннадьевичу на мануальную терапию. Это просто волшебный человек. Стоимость процедуры просто смешная, но руки золотые. Поэтому если у кого-то есть проблемы с позвоночником, либо просто очень долго сидите, это прям к вам... туда, к мануальному терапевту, потому что после него выходишь и просто...
4: Крылья вырастают.
2: Да-да-да-да-да. Я очень удивлена была, и хотелось бы заметить, что большинство молодежи считают, что мы еще здоровы. Мне на минуточку всего 33. И мне показалось, что это очень нужная, важная процедура, особенно для офисных работников, потому что мы постоянно, практически там 8 часов находимся в сидячем положении, и массаж такого формата, то есть это не просто массаж, это прям со специальными приборами, там достаточно большой выбор специальных приборов. Так, ну все, рекламу закончили. Очень хотела поделиться.
4: Если вот про массаж буквально тоже сейчас скажу. У нас всегда были обращения, что ой, как мало, 20 минут массажа, что это за массаж? Хотя везде у нас по стране вообще 15-12 минут, мы делали 20, и всегда народ возмущался. Только расслабишься и уже вставать. Вот сейчас опять тоже есть возможность взять и часовой массаж, и полуторачасовой. Мы просто их суммируем. Пожалуйста, любой каприз за ваши деньги.
2: Здесь хотелось бы сразу спросить, Елена Фраимовна, как и где, если минуя цехового терапевта, либо терапевта вообще, по собственному желанию можно записаться на эти услуги?
4: По собственному тоже можно, но какой-то вид услуг мы все равно вам порекомендуем пойти к врачу, потому что все-таки у нас медицина, медицинские манипуляции, которые есть и всегда, ну, учитывают показания и противопоказания. Да? По крайней мере, допустим, ну, условно говоря, на какую-то ванну жемчужную, да, вы можете самостоятельно записаться, да, на массаж тоже можете, а, к примеру, на магниты, на лазер, там уже нужно все-таки учитывать ваше общее состояние. Поэтому приходите, узнавайте через наш единый центр, они вас проконсультируют, можете прийти лично, девочки очень хорошо владеют информацией и всегда подскажут, что вам можно без доктора, а что нужно обязательно принести хотя бы какое-то направление. Ну, неважно, еще раз говорю, не обязательно это должен быть наш цеховой врач. Это может быть вам выписано в Новосибирске какое-то физиолечение, и вы с этим же направлением можете подойти.
2: Для наших радиослушателей номер телефона контактного центра и ссылочку на сайт медицинского центра мы обязательно оставим в описании к нашему сохраненной записи на странице ВКонтакте «Молодежь Алроса», поэтому переходите, вся информация будет у нас там. А я напоминаю, что у нас в гостях директор медицинского центра «Алроса» Елена Афраимовна Борисова. Елена Афраимовна, у нас недавно в УМТСе поставили специальный прибор, не знаю, как он называется, я не профессионал, прибор для того, чтобы наши водители, которые работают на территории, проходили дистанционно медосмотр. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это за приборы, что это за ноу-хау, насколько давно у нас в компании пользуются такими инструментами, и нельзя ли их обмануть, потому что это все-таки не человек.
4: Шикарный прибор. И я очень горжусь, что наша компания лидер по наличию таких электронных систем медицинских осмотров, они называются, кратко ЭСМА. Ну, вот мы очень плотно работаем с другими компаниями нашей страны и часто общаемся. Так вот, у нас 92 прибора, и пользуемся мы с ними аж с 2018 года. Сейчас максимально стараемся расширить. То есть наша задача как раз-таки перейти на автоматизированный медосмотр, уйти от человеческого фактора. Вот человека обмануть можно.
2: Да.
4: Да. А прибор нельзя. Прибор этот прекрасный в чем? Во-первых, он, ну, слово автоматизированно говорит само за себя, да? То есть сразу информация улетает там и руководителю, кто подписывает наряд, да, и в медицинскую систему. Более того, это хранится в динамике. И мы, к примеру, видим, что человек с повышенным давлением пришел к нам 3 раза подряд. То есть автоматом нам сразу высказывает, ага, этот человек уже нужен взять на более пристальное внимание, на контроль.
2: Ему надо уже в горняк.
4: Да, его уже надо обязательно на сначала к цеховому терапевту, а возможно потом взять на диспансерный учет. Измеряет артериальное давление, пульс, пары алкогольного опьянения и, значит, какие-то еще имеют дополнительные функции измерения наркотического опьянения по зрачку. Поэтому дело это очень хорошее. Я предлагаю их не бояться. Мы стараемся всячески там развлекать вас. Занимает это буквально, там, не знаю, 1.5-2 минуты с сводом всех своих данных. Ребята, которые, ну, много уже используют, да, вот, допустим, на Интере очень давно стоит, да, на всех ГОКах стоит очень давно. В принципе, довольны, потому что это быстро, удобно, комфортно. А иногда даже с утра не хочется ни с кем говорить. Иногда и такое состояние бывает, да, и тут не надо. Аппарат ничего не спрашивает, делает все за вас сам.
2: Да, у нас этому прибору очень доволен наш мастер Игорь Витальевич Мальченко. Вам передаю привет, если он меня слушает в обед.
4: Да, но это же вот самое главное — оптимизация процесса. То есть, ну, человек все равно есть человек. Да, вот Лену спросить, сколько она физически, пока там эту грушу надует, накачает все себе мышцы, конечно, это полезно. Но тем не менее, это длительно записать, померить, измерить. Выхлопы все равно от алкоголя тоже измерить. То есть на человеческие уходит, наверное, от 7 до 10 минут, если еще поговорить, да, то здесь 1-2 минуты. То есть, представляете, какая пропускная способность. Еще раз повторю, обмануть аппарат нельзя, все данные фиксируются, и мы, не скажу, что неправильно сказать, что мы бдим за вашим здоровьем, но мы держим руку на пульсе и стараемся не дать вам упасть в пропасть заболеваний.
3: Отлично. А подскажите, пожалуйста, вот сейчас всем известно, что медицина у нас тесно связана с красотой, со сферой красоты. Мы знаем, что в медцентре у нас есть спа-массажи, есть бочки, другие оздоровительные практики. Вот подскажите...
2: Вот. Так, сейчас. Скажите маленько поподробнее, потому что, ну вот, я, честно говоря, слышала как-то анонс, что есть такие процедуры, но...
4: Ну, не щупала.
2: Да,
4: то есть именно. Геннадий Борисович ходили, Соломя Тунгутовна не ходили. Вот сходите. Прекрасные процедуры, действительно, больше они как спа, как релакс, но... Мы же все-таки медицина, не можем себе позволить не пользоваться этим инструментом. Мы используем очень хорошие, качественные косметические препараты, которые на травах. Значит, при этом мы получаем не только косметический эффект, да, но и лечебный. И у нас, кстати, очень многие пациенты к нашим, которые приходят как бы сначала для релакса, а потом чувствуют, ой, коленка что-то перестала трещать, ой, спина вроде перестала клинить, да, потому что действительно травы очень хорошо внутрь попадают, обладают прекрасными противовоспалительными, антитоксическими эффектами, да, такой формат детокса внутриканевого. Процедуры классные, видов их разных много. Я сама очень люблю обертывание, я всегда хожу на обертывание. Сама очень люблю массаж лица. Просто вот там 1.5 часа лежишь и спишь. Удивительно прекрасные руки у нашего доктора.
2: 1.5 часа?
3: Вообще, да. Прекрасное, да, время.
2: Вот, да. Я, честно говоря, сейчас подумала о докторе. 1.5 часа.
3: А я решила, куда я потрачу время на свой обед.
4: Да, вообще, ну, действительно, изумительно. Потом я все время, вот, мне ощущение после нравится. То есть вот ты лежишь в этом обертывании, в этих травках, да, а потом, когда даже несколько раз примешь душ, у тебя все равно кожа, ну, источает аромат вот этой травки чудесный, сразу поднимается настроение, энергия. Поэтому весьма всем рекомендую. Действительно, еще раз повторю, это не только внешняя красота, но и внутреннее здоровье такими процедурами прекрасно поддерживается.
2: Вот спрашивают, какой подарок я себе хочу. Я хочу себе какой-нибудь сертификат в медицинский центр на спа-процедуры. Нам сейчас необходимо будет буквально на 2 минуточки прерваться на блок новостей и рекламы. Но, дорогие радиослушатели, не переключайтесь. В следующей половине нашей передачи нас ждет очень много интересного. Мы расскажем про волонтеров-медиков, мы расскажем про молодежную политику медицинского центра. Не переключайтесь.
1: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирном завершают благоустройство трех дворов. Коммунальный апгрейд. В Мирном обновляют инженерные сети перед холодами. Сотрудник «Алроса» поднял флаг у дачнинского комбината на Эльбрусе. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
8: Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений – 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8-914-226-34-93, 8-914-226-34-93, 8-411-36-490-05, 8-411-36-490-05. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048. Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
9: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. 21 августа Западную Якутию ждет потепление. А теперь подробности. В Айхале утром +8, днем до 14 градусов со знаком плюс. В Удачном до 16 градусов тепла. В Ленске +10 утром и +16 днем. Вечером ожидается похолодание до 12 градусов со знаком плюс. В Мирном малооблачно, днем до 17 градусов тепла. Вечером похолодает до +13.
1: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
2: Приветствуем всех радиослушателей, которые только подключились, и очень рады видеть и слышать тех, кто остался с нами. У вас в студии, у нас в студии ведущие радиошоу «Мир Нау», я Наталья Иванова, и моя новая соведущая Елена Гай. Мы продолжаем сегодня разговаривать про медицинский центр, про медицинские услуги. Если вы пропустили первую часть нашего эфира, ничего страшного, но там очень много чего интересного, поэтому предлагаю зайти вам на страницу «Молодежь Алроса» и посмотреть наш эфир в записи. Там вы можете узнать о процедурах, которые предоставляет медицинский центр, как платно, так и бесплатно, и всю полезную информацию про данный медицинский центр можно будет узнать к описанию, к записи нашего эфира. А в гостях у нас сегодня директор медицинского центра Елена Афраимовна Борисова. Итак, мы продолжаем сегодня разговаривать про наше здоровье и про наших людей.
10: Я вот недавно устроилась как молодой специалист. И хотелось бы знать, вот вообще, как дела в центре с молодыми специалистами обстоят?
11: Ну, вообще, хотелось бы, чтобы было лучше,
4: К сожалению, молодых специалистов у нас сегодня не так много, всего 23% среди медицинских кадров. Уж не знаю, почему так исторически сложилось, но надо отметить, что все-таки коллектив обновляется. У нас в прошлом году пришло 8 молодых врачей, ну, специалистов, да, и фельдшеров, и медицинских сестер. В этом году уже трое, поэтому надеемся, что потихоньку состав у нас будет более яркий, молодой и активный. Иногда просто мероприятие, которые до 35, к сожалению, своему и саду, и не могу представить команду, потому что нет молодых. Если есть, то они немножко такие ватно-мятные, да. Поэтому я очень рада, что Леночка попала к нам в команду. Мы любим очень энергичных и активных людей и всегда стараемся свою молодежь поддерживать. На самом деле, отдельных каких-то программ для молодежи в медицинском центре, естественно, нет. Мы являемся структурой компании, и все, что делает огромное количество для молодых специалистов наше руководство в компании, все то же самое транслируется на работников медицинского центра. Поэтому молодежь мы приглашаем. Приходите к нам.
10: Обязательно приходите. И еще такой вопрос. Есть ли у нас вакансии, на которых не требуется медицинское образование?
4: Вакансий нет, но работники такие есть. Их, к сожалению, не так много, да, у нас там в среднем 290 условно работников по медицинскому центру на всех площадках, и всего 31 человек, который не имеет медицинского образования. В основном это инженеры, техники, сантехники и немножко экономистов.
11: Ну, это, собственно говоря, те люди, которые должны поддерживать инфраструктуру медицинского центра и медицинских учреждений.
4: Я все время ему говорю, обеспечивающий персонал медиков.
11: Но без них тоже нельзя работать. Вот сломался прибор.
4: Конечно.
11: Кто будет его ремонтировать? Медик же не сможет. Ну, хотя так представляю, стоит большой прибор, подходит врач, берет фонендоскоп. Дышите. Не дышите.
4: Ну, у нас вообще медики, если честно, очень креативные люди, и они умеют все. И петь, и танцевать, и если надо, и рентген починят. Но нельзя, должен быть диплом.
11: Елена Афремовна, а вы как руководитель, вы строгий или все-таки мягкий? Отпускаете ли вы те 23% молодых специалистов на мероприятие или все-таки скрипя сердце?
4: Нет, всегда поддерживаю. Я скажу так, я не строгий, не мягкий, я справедливый. Справедливый и жаждущий, и восхищающийся тем, когда мои работники, наши коллеги участвуют в каких-то любых мероприятиях, потому что это всегда развитие, это всегда новые знакомства, всегда какие-то новые идеи. Поэтому я сама от них заряжаюсь этой же энергией, когда вот они приезжают с блестящими глазами, рассказывают о своих каких-то результатах. Это такой огромный-огромный кайф. Поэтому всегда свою молодежь, не то что отпускаю, некоторых приходится даже так подпинывать, честно говоря, но сейчас уже народ, скажем, влился, уже подпривык и, слава богу, сам проявляет инициативу, это очень радует. Поэтому я хотела бы, конечно, чтобы наши медицинские кадры наравне с рабочими специальностями, с другими профессиями нашей компании звучали так же громко, звонко, гордо, как и, допустим, вот я всегда горжусь, там, не знаю, бульдозеристы, которые, значит, лучше по профессии занимают классные места. Мы как-то обсуждали, говорю, почему же нет конкурса такого для медиков? И как-то думали про это, чтобы организовать. Но, к сожалению, пока этого не случилось, мы это сделали сами. И каждый год ко Дню медицинской сестры проводим профессиональный конкурс среди медицинских сестер. Лучшая медицинская сестра, ну, фельдшер, средний персонал среди работников медицинских организаций нашего района.
11: Так, очень интересно.
10: А может, у нас в медцентре есть какие-нибудь, так сказать, плюшки для молодых специалистов, которые только начинают свой карьерный путь?
4: Ну, еще раз повторю, отдельных каких-то плюшек нет. Ну, главная плюшка – это поддержка руководства, наверное, всегда, да?
10: Само собой.
4: Да. А все остальное – это и наставничество, да, и поддержка там.
11: Наставничество работает, да?
4: Да, наставничество, все формы релокации, поддержки, допустим, кому-то жилье надо оплатить, кому-то проезд, да, кому-то там с ребенком помочь в садик или еще что-то. Все это мы делаем, помогаем и стараемся максимально окружить заботой, любовью, вот, первой прихоти бежим, вот телефоны ставим, если к нам звонят, говорят, нам нужен телефон, всех на ноги подняли, поставили телефон, лишь бы было комфортно молодому специалисту.
2: Конечно, врачи должны быть сытые, довольны, иначе они будут ставить больно уколы. Да, это очень печально, когда тебе так вот потом синяки остаются. Эх, по памяти. Я бы хотела маленечко вернуться, вот затронули конкурс профмастерства про медицинскую сестру. Очень интересно, какие задания там? Где вы берете там попки, куда вы будете тренировать, ставить уколы? Кто дает?
4: Есть понятие симуляторы.
2: А, у нас, да, есть
4: у нас же есть, да, у нас есть же базовый медицинский колледж на базе Мирнинской центральной районной больницы, и там есть все манекены, которые мы можем использовать. Задания у нас на самом деле очень интересные, и вот мы проводим его уже, провели уже второй год, на следующий год тоже планируем. В этом году надо отметить, если в прошлом году у нас был лучший работник среднего персонала с Мирнинской больницы, то в этом году медцентр занял первое место, мы этим очень гордимся. Наша Катя, которая работает в здравпункте управления, выполнила все прекрасные задания. Это теоретические, практический и творческий конкурс. На самом деле мы получаем очень хорошие позитивные отзывы, причем мы не ограничиваемся только нашим медицинским центром, как я уже сказала, это и Мирнинская больница, это и профмед, а в этом году с нами даже соревновался «Алмазик». Поэтому мы расширяем свои границы, расширяем возможности и пытаемся, чтобы все медицинское сообщество, нас не так много вообще в районе, всегда было едино, совместно. Я подразумеваю, под медцентром это не только город Мирный, это и Хал, это и Удачный.
2: А вот я только хотела спросить про северные площадки.
4: Да, это и Ленск, и, понятно, девочки с Накына. То есть все площадки, где мы присутствуем, мы всегда обязательно собираемся. У нас тут два глобальных события. Это наш профессиональный праздник День медицинского работника, и перед ним обязательно профессиональный конкурс.
10: Отлично. Скажите, Росклас нацелена на привлечение обучения молодежи вообще, в принципе, техническим специальностям. Вы агитацию проводите между школьников там, или, может быть, студенты МРТК у нас тоже как-то задействованы в этом, в агитации?
4: Агитации чего? Быть врачом?
10: В агитации на обучение молодежи. Ну да, техническим специальностям, которые есть.
4: Мы, наверное, в этой части более индивидуалисты, мы агитируем только в медицину. То есть мы молодежь завлекаем и профориентируем для того, чтобы у нас больше было медиков именно с нашей земли. Горжусь очень тому, что была чуточку причастна к открытию медицинского класса на базе первой школы, которая...
2: У нас есть медицинский класс?
4: Да, у нас есть медицинский первой класс школы. В первой школе. Он уже работает 3, вот это 4-й, вот сейчас набор. Есть детки, которые уже окончили его, поступили. Я очень надеюсь, что уже там через пару лет приедут к нам молодыми специалистами как раз. Вот наша задача медицины – это все-таки как можно больше рассказать о нашей профессии. И мы считаем, что вот эту профориентацию медицинского класса мы выстроили неплохо, потому что детки, учась в школе, уже познают профессию, уже погружаются, значит, в медицинские кабинеты. Мы водим везде, показываем, рассказываем, даем потрогать, пощупать, чтобы люди, детки, понимали, насколько это прекрасная профессия. Самая сложная профессия в мире, но и самая гуманная профессия. Поэтому вот сегодня только утром с коллегами общались, что-то уж не помню, о чем зашел разговор, но говорили о том, что в медицине очень сложно. Я говорю, да, медицина – это как раз вот, не специальность, это призвание души. Поэтому вот это призвание к душе надо раскрывать. И мы профориентацией очень плотно занимаемся.
2: Это вот я, честно говоря, не знала, что у нас есть профкласс по медицине. Это...
4: Там даже конкурс есть. Я знаю, что была заявка еще на северные в точках открыть точно такой же медицинский класс. К сожалению, вот не владея информацией, открыли нет, но на тот момент, когда вот глубоко в это была погружена, не могли открыть по количеству учеников.
2: То есть, получается, в этих профклассах больше изучают биологию, химию?
4: Да, это нацеленные классы для поступления. То есть углубленные знания предметов. И еще раз говорю, как вот наши ребята там Валроса класса ходят непосредственно в производство, познают, да, щупают, трогают. Ведь в этом зарождается в визуальном контакте, да, любой профессии. Так и мы своих школьников вводим к нам в медицинские кабинеты, операционные. Да. Очень любят в морг ходить ребята. Мы, честно говоря, первый год, когда открывались, очень так стремались вести детей, но им это очень круто зашло, поэтому...
2: Не было никаких казусов по поводу...
4: Не было, да, никто в морг не падал.
2: Вот это сейчас молодежь пошла! У меня сестра, когда училась в медицинском институте, она рассказывала, что там даже студенты уже, ну, уже да, взрослые падали в обморок. А тут школьники еще с неокрепшей психикой. Вот это будет.
4: Мы им прям жесть не показывали, конечно, но тем не менее вот эту ауру, ощущение они посмотрели.
10: Да, замечательно. То я сама выпускница первой школы, мне, значит, там открыли медицинский класс, думаю... Почему я выпустилась в 2018 году, а не сейчас?
2: Ну, то есть это совсем молодой проект, совсем недавно начался.
4: В 23-м году открыли. Первый набор.
2: 23-й. А, то есть вот сейчас только ждем выпускников, получается.
4: Ну, это 9-11 класс.
2: Ну да, вот они сейчас, это 20...
4: Нет, они уже выпустились.
2: А, они уже выпустились. Да, все, они уже пошли учиться.
4: Первый выпуск, второй выпуск, и сейчас вот третий набор уже.
10: А вот они, когда выпускаются, то есть там никаких корочек, ничего не дается, просто в аттестате будет указано, что была профподготовка. А, да?
4: Просто там количество баллов образовательных выше.
10: А, да. Отлично.
2: Ну, у них шанс, не получили, то чтобы шанс, они больше натаскиваются уже на
10: поступление.
2: Да, на поступление, и чтобы первый курс
4: углубленное изучение биологии
2: проходил более комфортно. Вернемся маленечко от школьников назад к нашим молодым специалистам. Видела новость на всех экранах, во всех газетах, что молодой специалист, сотрудник медицинского центра Валерия
4: Бобровская.
2: Бобровская, да, недавно ездила на форум Бирюса в Красноярский край. Был форум, который посвящен волонтерам, медикам. Собирали волонтеров со всей страны. И вот ей посчастливилось представлять наш родной край на таком замечательном форуме. Елена Афремовна, расскажите, пожалуйста, поподробнее про это волонтерство. Кто эти люди, только ли медики, либо могут без медицинского образования стать?
4: Вообще этому движению 10 лет. Как раз этому был посвящен вот этот последний форум, десятилетию развития движения. Это всероссийское движение общественное, называется оно «Волонтеры-медики». Но пусть вас не смущает слово «медики», там не только медицинские работники, не только люди с медицинским образованием, там все, которые причастны, участны, хотят помочь людям. Потому что задачи волонтеров-медиков разные, мы их просто перераспределяем в соответствии с их образованием. Да? У нас в Мирнинском районе это филиал, главный головной офис якутский, но очень горжусь тем, что именно Мирнинский район является лидером по волонтерскому движению. А чем это проявляется? Это количество мероприятий. Количество мероприятий, количество активных членов, количество каких-то инициативных форматов, новых идей, там, вовлечения в этот процесс. И вот благодаря тому, что Мирнинский район очень активен, поэтому было предложено Валерии Валерьевне в том числе войти в делегацию, а там от республики люди ехали, там почти 6 человек было, да, и в том числе 3 человека вот из 6, это был Мирнинский район. Это большая гордость для нас.
2: Даже 3 человека. Я думала, что Валерия одна туда
4: Нет,
2: поехала.
4: Они ездили втроем.
2: Это гордость, когда наши коллеги с одной компании ездят на такие форумы и просвещают людей, рассказывают про нашу компанию, и что у нас есть такие возможности ездить на мероприятия. Если я захочу стать волонтером-медиком, а я захочу, что мне нужно сделать и куда мне нужно бежать?
4: Ну вот, далеко бежать не надо. Как раз-таки Валерия Валерьевна является лидером движение у нас по Мирнинскому району, нужно написать заявление, вступить в организацию, зарегистрироваться на сайте «Волонтерское движение», там есть отдельная вкладка. И все, вы волонтер. Оставить нам ваш контакт, и мы будем вас привлекать на все мероприятия. Научим вас оказывать первую неврочебную помощь, научим вас общаться с пациентами, научим, как правильно измерять давление.
12: Это интересно.
4: Да, там, и каких-то других манипуляций. На самом деле с нами очень весело. У нас реально там свыше 100 мероприятий в год, поэтому приглашаем, приходите. И очень надеемся, опять-таки, что в скором времени Алроса сможет сделать такой, забегая вперед, да, такой немножко рекламку, да, подарок волонтерам-медикам в связи с десятилетием. Не буду раскрывать, какой.
2: Я прям такая сижу.
4: Очень-очень.
10: Идем вступать в ряды волонтеров-медиков.
4: Очень имиджево-крутой.
2: Так, вступать в волонтерство... что-то как-то очень сложно. Я, в общем, сама попробую пройти этот большой путь. Потом коллегам на страницах нашей молодежи Алрос расскажу, как это было.
4: Как так, можно... это все вопрос одного звонка.
2: Вот.
4: Да, вопрос одного звонка. Лера отправляет заявление, вы заявление заполняете, отправляете Лере. Она вам скидывает ссылочку регистрации на сайт, чтобы официально быть волонтером. Все-таки это официальное движение. И все, отклик.
2: Как я понимаю, медцентр, можно сказать, амбассадор этого движения впереди планеты всей, поэтому большинство мероприятий – это инициатива нашего, скорее всего, медицинского центра. Можете рассказать про какие-то особо интересные, с вашей точки зрения, мероприятия, которые проходили, и, может быть, анонсировать что-то в будущем, там, месяц-два?
4: Ну, главное, в чем помогают волонтеры. Это такая рутинная немножко работа, да, но очень важная. У нас есть такой формат, называется «Выездная медицинская бригада», когда мы выезжаем непосредственно на предприятие проводить диспансеризацию. Ну, наверное, МТС тоже проходил, да?
2: Проходил.
4: Да, мы выезжаем, приезжаем, и здесь волонтеры незаменимы. То есть они помогают нам с анкетами, промаршрутизировать людей, направить, помочь, подсказать. Вот каждый раз мы их привлекаем, потому что без них вообще никуда рук не хватает, да? А второе – это какие-то акционные мероприятия, когда мы делаем там дни открытых дверей, какие-то акции, в том числе в Горняке, к примеру, да, вот у нас там бывают акции для пенсионеров, к 1 сентября акции, там, или к 1 июня ко дню детей, естественно, тоже стоят в помощь. Но и есть глобальные, типа как фестиваль «Будь здоров», который мы провели вот буквально там пару месяцев назад, да, в конце апреля, когда мы попытались применить новый формат, где мы и лекции читали, и привлекали школьников, и пенсионеров, какие-то мини-исследования проводили, и учили реанимационным мероприятиям, фильмы показывали. Ну, то есть было достаточно интересно. Отзывы у нас получились хорошие. То есть вот мы любим всю эту суету, всегда очень активно участвуем. И самое главное, мы открыты для любых идей. И если у вашего молодежного движения появятся какие-то пожелания, мы всегда готовы выслушать и их реализовать, если они будут интересны именно вам, то есть вашему сообществу. Поэтому, пожалуйста, приходите к нам. Наши двери открыты, как говорится.
10: А в ближайшее время планируются еще какие-то мероприятия?
4: Мы планируем донорство. Вот, кстати, про донорство не сказала. Тоже очень важное мероприятие. Вообще, мне кажется, донорство – это такое движение, ну, очень гуманное, очень важное. И вот я сама являюсь донором, да, и мне кажется, с каждой каплей крови ты отдаешь частичку своей души, понимая, что это даст возможность спасти кому-то жизнь. То есть вот даже не будучи там медиком, да, ты участен в спасении чьей-то жизни. Мне кажется, это очень круто. И вот донорством, ну, исторически старое донорство, все прекрасно знают, есть какие-то доноры, но вот как-то оно шло в Мирнинском районе ни шатка, ни валка, мы решили взять это под свою опеку, и вот буквально в первых числах сентября у нас будет опять активная акция по донорству, вот приглашаем всех, присоединяйтесь, приходите, у нас бывает очень весело, мы тоже креативно к этому подходим, иногда наряжаемся в народные костюмы, иногда там какие-то классические, чтобы это проходило не просто как акция донорства, но чтобы это была такая прикольная туса.
11: Тогда ждем афиши по дню донорства. А есть какие-то противопоказания?
4: Есть. Есть, конечно. Поэтому здесь тоже, как и мы начинали с вами разговор по алмазному кроссу, надо обязательно пройти через терапевта.
11: Да, медицина все-таки такое дело скрупулезное.
10: Знаете, нас слушают не только сотрудники алмазной столицы, но также нас слушают Новосибирск. Вообще, вот как реализуется ДМС на медиковых площадках?
4: ДМС разделяется. У каждой у нас есть, вы знаете, что у нас группа Алроса. В группу входят структурные подразделения, и у них единый договор ДМС. Значит, у них система эта работает согласно положению номер 9 нашего коллективного договора. Есть некоторые нюансы по дочерним обществам. По дочерним обществам есть договора, так называемые, страховых случаев, да, эксинг, то есть когда не могут люди поехать туда, куда хотят. То есть есть должны быть какие-то определенные показания. Поэтому в каждом случае индивидуально можно обратиться непосредственно к нам в медицинский центр. У нас есть либо через единый опять контакт-центр, который цифры вы дадите, либо нашему главному специалисту, безногой Софье Валерьевне, которая разъяснит возможности получения ДМС, как возможность получить и каким способом, куда, как и почему.
11: У нас остается совсем мало времени, поэтому такой блиц. Мы задаем вопрос коротко, вы отвечаете не очень коротко, но не больше минутки. Итак, первый вопрос. Что для вас лично означает здоровый образ жизни?
4: Хороший вопрос. Это примерно то же самое, когда спрашивать у каждого человека, что такое счастье. Да? То есть
11: да.
4: Очень сложно банально не сформулировать, да, вот это слово.
11: Давайте начнем. А вы вообще ведете здоровый образ жизни?
4: Я очень стараюсь, реально очень стараюсь, очень над собой работаю и понимаю, что

0: все это производить, когда ты можешь спокойно спать, не стрессовать, отдаваться любимому делу, вот это, наверное, здоровый образ жизни.
1: Здорово.
2: Отлично. А как вы считаете, какой самый главный тренд в медицине вот именно сегодня?
0: Если говорить в части в отношении пациента, то это профилактика. Сейчас все заточено на профилактику, и это абсолютно правильно. Как мы в начале с вами беседы говорили, что лучшее здравоохранение – это советская школа Семашко, к сожалению, утрачена, и нужно к нему возвращаться. Когда в садике, вот кто помнит, ну вы-то уже не помните, конечно, вот мое поколение, когда в садике гимнастика, значит, закаливание, обязательно ультрафиолет, все вокруг лампы стояли, да, витамин D получали. Вот именно такой формат профилактики, начиная с детских садов, должен быть, и мы туда идем, это главный тренд. Что касается системы здравоохранения, то это цифровизация. Мы все уходим на цифру, все автоматизируем, и вот очень любим всякие гаджеты. Я вот сама вся помешана на гаджетах, всякие умные кольца, всякие крутые приложения. Просто вот у меня сейчас вот у самой бзик, и я всех тоже подключаю, там суточный мониторинг сахара. Вот очень это люблю.
1: Вот очень интересная тема, и про нее можно разговаривать еще в будущий час, поэтому карандашиком себе помечаю, надо будет еще вот эту тему будет затронуть, как-нибудь вас пригласить, будет очень интересно послушать именно мнение медицинского работника по работе вот этих всяких колец и вот этих систем. Так, и последний завершающий вопрос на сегодня, что бы вы пожелали нашей молодой аудитории в плане заботы о своем здоровье?
0: Делать это сейчас, потому что завтра будет поздно. Вот, наверное, это главное. Это главное, и я всегда, вот у меня, спасибо Николаю Викторовичу Круху, он мне поддал очень крутую идею, там, в части он своей, там, промышленной безопасности, а я взяла ее в части медицины. Когда ты смотришь на себя в зеркало и говоришь, что ты тот человек, который ответственен за свое здоровье, и больше никто.
1: Здорово. Прям действительно надо запомнить это, и особенно молодежи надо заниматься с профилактикой именно сейчас, чтобы потом быть здоровым, энергичным, как вы, Елена Афраимовна. Спасибо большое вам за такую классную беседу, было очень интересно, много полезной информации. Лично я сегодня узнала достаточно много нового и интересного. Надеюсь, нашим радиослушателям было тоже интересно.
0: Спасибо всем радиослушателям, ведущим, ну и всех ждем к нам в гости Горняк. Добро пожаловать, будьте здоровы.
1: С нами был директор медицинского центра Алроса Елена Афраимовна Борисова. Мы, молодые специалисты Алроса, Наталья Иванова и Елена Гай. И с вами было радиошоу Мирнау. Всем пока, до следующей пятницы.
3: Мирнау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио Алмазный край.
4: В Мирном 14 часов.
5: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирном завершают благоустройство трех дворов. Коммунальный апгрейд. В Мирном обновляют инженерные сети перед холодами. Сотрудник «Алроса» поднял флаг удачнинского комбината на Эльбрусе. Далее подробности. В Мирном завершается благоустройство придомовых территорий. Работу уже выполнили на Комсомольской. У второго дома заасфальтировали двор, обустроили сквер с лавочками, озеленили территорию. У дома номер 4 забетонировали парковку, установили освещение и заменили входную дверь. Дворы преображают по программе поддержки местных инициатив, по которой жильцы сами предлагают идеи. Говорит Ренат Хуштов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
7: Чтобы у жителей не было каких-то иллюзий, что все, что они хотят, можно построить, часть финансирования будет за их счет. Как это устроено? 2 миллиона предоставляет региональный бюджет, 500 тысяч предоставляет местный бюджет. И вот остальная часть, которая будет предусмотрена в смете, в их планах, в их фантазиях, так скажем, да, вот все недостающие – это уже с их средств.
6: Третий проект – сквер у дома номер 6 на Павлова на завершающем этапе. Там предусмотрена установка малых архитектурных форм. В этом году на реализацию трех проектов направилось 8,5 миллионов рублей. Улучшить свой двор можно, обратившись в управляющую компанию. Конкурсные заявки принимают каждый октябрь, но разработкой проектной сметы и документации можно заняться с конца лета. Далее. В Мирном приступили к завершающему этапу подготовки жилого фонда к зиме. Из 196 домов у управляющей компании «Городской сервис» 170 деревянные двухэтажки. В домах обновляют системы отопления, ремонтируют подводящие сети,

0: холодного и горячего водоснабжения. Изношенные металлические трубы водопроводов меняют на полипропиленовые. Управляющая компания рассчитывает, что они прослужат дольше. Комментариями поделился Владислав Торгашов, директор управляющей компании «Городской сервис».
1: Также по программе у нас идет гидроизоляция межпанельных швов, теплоизоляция межпанельных швов. Также у нас ремонт кровель и частичный ремонт фасадов.
0: Кроме того, ведут ремонты лестничных клеток и входных групп. Работы планируют завершить до начала отопительного сезона. Еще одна новость. Сотрудник Удачнинского горно-обогатительного комбината покорил Эльбрус. Борис Тупак взошел на высоту 5642 метра над уровнем моря вместе с корпоративным флагом. Восхождение началось ночью с отметки 3800 метров. Маршрут команды Бориса пролегал по ледяным склонам при низкой температуре и разреженном воздухе. На высоте более 5000 метров каждый шаг – испытание, но Борис достиг вершины и развернул флаг комбината. Это не первое восхождение сотрудника «Алроса» на вершину Эльбруса. В 2024 году гору покорил Дмитрий Серый и Андрей Кочнев. В 2021 году Гаврил Нахтунский и Иннокентий и Айгуля Наговицыны. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. 21 августа Западную Якутию ждет потепление. А теперь подробности. В Айхале утром плюс 8, днем до 14 градусов со знаком «плюс». В Удачном до 16 градусов тепла. В Ленске плюс 10 утром и плюс 16 днем. Вечером ожидается похолодание до 12 градусов со знаком «плюс». В Мирном малооблачно, днем до 17 градусов тепла. Вечером похолодает до плюс 13.

0: Профсоюзный дайджест.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина, и это «Профсоюзный дайджест». С 1 по 9 августа профсоюз «Профалмаз» провел традиционный веломарафон. Участие приняли жители Мирна, Валенска, Удачного и Айхала. Веломарафонцы проехали более 20 километров по основным достопримечательностям города и сделали селфи возле организованных фототочек со своим железным другом. Итого участие приняло 189 участников, 112 в Мирном, 55 в Айхале, 17 в Удачном и 5 в 14 августа прошло награждение, где каждый участник получил памятную статуэтку и единую подарочную карту профсоюза «Профалмаз». А еще август – время не расслабляться, а действовать. Члены правкома «Алроса» и «Т» доказали это делом. Вместо выходного для себя выбрали выходной для общего дела. Помощь руками и делом – вот что по-настоящему собирает команду. И пусть вклад каждого был совсем небольшим, именно из таких маленьких частей рождается большой результат. Сеть готова. Цифра 1701 стала общей гордостью. Когда действуем вместе, получается больше, чем по отдельности. Лето для первичной профсоюзной организации работников образования не только время отдыха, но и возможность для профессионального роста, восстановления сил и подготовки к новому учебному году. Выбор активности зависит от личных интересов, целей и возможностей. Главное – сделать лето продуктивным и полезным, чем и занимаются сотрудники управления образования. Благодаря мероприятиям профсоюза «Профалмаз». Экологическая акция «Чистый Вилюй». Активистка молодежного совета профсоюза «Профалмаз» Анастасия Солдатенко, воспитатель школы-интерната города Мирного, председатель Ассоциации молодых педагогов с другими активистами района, приняла участие в организации проведения субботников в поселке Чернышевский, своим примером показав любовь к родному краю. Юбилейный молодежный форум «Алмазный резерв» прошел на территории этнокультурного комплекса «Земля Оланхо» в течение 3 дней. Счастливыми участницами форума стали молодые педагоги организатора ЦДО города Мирного Нарыя Старостина и Сияна Абрасимова. А Анастасия Солдатенко, воспитатель школы-интерната города Мирного, председатель Ассоциации молодых педагогов, вошла в организационный комитет форума. Программа форума получилась насыщенной и разноплановой. Обучение, приглашенные спикеры, тимбилдинги и командные игры, а также работа над проектами, спортивной активности, а главное – сплочение. Веломарафон, в котором приняли участие Анастасия Васильева, главный специалист отдела по физическому и военно-патриотическому воспитанию управления образования, Алена Пшенникова, главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления образования, также Евгения Артемова, старший методист спортивной школы города Мирного. Девушки совершили движение по маршруту, где были расположены фототочки основных достопримечательностей нашего города. По итогу активные спортивные инициативные девушки получили награды за участие в профсоюзном веломарафоне «Профалмаз-2026». Поздравляем с этим достижением и желаем новых ярких профсоюзных событий. Ну а чтобы лето стало еще интереснее и запомнилось в памяти, первичная профсоюзная организация работников образования запустила летний челлендж «Профалмаз образование».
0: Профсоюзный дайджест.
1: Для работников геологоразведки стартовала ежегодная традиционная акция «Собери ребенка в школу». Единовременную выплату, сертификаты в канцелярский магазин и подарочные наборы для первоклассников получат члены первичной профсоюзной организации Вилюйской ГРЭ. За выход этого выпуска благодарим Алису Кравченко, Евгению Алпыспаеву и Юлию Симонову. У меня на этом все. С вами была Виктория Малыхина и «Профсоюзный дайджест».
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: большом.
1: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио.
2: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
3: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
2: А вы знали?

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8-914-226-34-93, 8-914-226-34-93, 8-411-36-490-05, 8-411-36-490-05. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48. Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Говори со мной, только не молчи. Я от твоих слез потерял ключи. Сердце не включить.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: в мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте. В студии Виктория Малыхина, и я расскажу, как можно провести эти выходные. В эту субботу, 22 августа, в Мирном и его окрестностях пройдет сразу несколько ярких событий. От спорта до песен у костра. Погода обещает быть теплой, так что не сидите дома. Начнем с активного утра. В 10:30 на лыжной базе «Заречная» стартует регистрация участников соревнований по кросс-кантри, посвященных Дню государственного флага Российской Федерации. Это настоящий праздник спорта и силы духа. Участникам предстоит преодолеть сложную трассу и показать все, на что они способны. В 11:00 торжественное открытие, а в 11:10 прозвучит стартовый сигнал. Приходите поболеть за спортсменов. Их упорство и воля к победе никого не оставят равнодушными. К вечеру атмосфера сменится на более душевную. В 19:00 любители гитарной музыки и теплых разговоров на Кукушкиной горе в поселке Чернышевский. Вы только представьте. Закат, костер, любимые песни под аккомпанемент гитары и чаепитие в кругу единомышленников. Здесь будет и свободный микрофон. Любой желающий сможет выйти в центр круга и исполнить свою любимую композицию. Вход свободный. Берите гитару и друзей. И этот вечер объединит всех, кто любит музыку и искреннее общение. Ну а если хочется остаться в городе, городской парк Мирного тоже готов порадовать. В выходные здесь работает прокат велосипедов. Можно неспешно прокатиться по аллее, наслаждаясь свежим воздухом. Для самых юных гостей забавные электромобили, от которых малыши будут в полном восторге. Прокат работает с 12:00 до 20:00. Отличный способ провести время всей семьей активно и весело. У меня на этом все. Приятного вам отдыха. Выбирайте события по душе и пусть ваши выходные запомнятся надолго.
3: Алмазный край.
4: Только хорошее настроение. Настроение.

0: только хорошее настроение.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее.
1: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8 914 226 34 93, 8 914 226 34 93, 8 411 36 49 05, 8 411 36 49 05. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8 411 36 3 51 28, 8 411 36 3 51 28, или 8 968 150 2048, 8 968 150 2048. Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: в мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Сотрудники «Алмаза Фанамбара» спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры «Алроса». Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему севера.
1: А вы знали?

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8 914 226 34 93, 8 914 226 34 93, 8 411 36 49 05, 8 411 36 49 05. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8 411 36 3 51 28, 8 411 36 3 51 28, или 8 968 150 2048, 8 968 150 2048. Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Радио

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: А ви знали? Факти о работе Алроса.
1: Молодые специалисты Алроса стали участниками международного форума «Форсаж-2026». Алроса помогает сотрудникам учиться у лучших и развивать новые проекты.
0: А вы знали?

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирном оценили ход строительства социально значимых объектов. Творчество и спорт. Культурно-спортивный комплекс в Мирном представит секции на традиционной осенней ярмарке. Новая локация станет площадкой для соревнований по эндуро в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений – 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8-914-226-34-93, 8-914-226-34-93, 8-411-36-490-05, 8-411-36-490-05. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48. Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации Лариг надзор Федеральной службы и Кринчатюбе Бирсел, Тосуню Субекисунюгар Бирапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирном оценили ход строительства социально значимых объектов. Творчество и спорт. Культурно-спортивный комплекс в Мирном представит секции на традиционной осенней ярмарке. Новая локация станет площадкой для соревнований по эндуро в Мирном. В Мирном проинспектировали социальные стройки. Выездное совещание провел глава Мирнинского района Александр Басыров. В 16-этажном доме достроили корпус до крыши. В здании заливают стяжки, утепляют фасад. Дом строят 95 рабочих. Бригаду увеличат до 110 человек. Во дворце детства работает бригада из 12 человек. Рабочие отделают внутренние помещения, монтируют лифтовую галерею. Укладку керамики на входной группе завершат до наступления холодов. Летнюю спортплощадку политехнического лицея бетонируют под резиновое покрытие. Осмотры строительства социально значимых объектов в Мирном проводят каждый четверг. Далее. Творческие и спортивные секции Мирного расскажут о себе на традиционной 1-сентябрьской ярмарке. Среди участников мероприятия – балет, якутский танец, вокал для детей и взрослых, игра на хамусе и народных инструментах, а также многое другое, говорит Анна Лемзякова, художественный руководитель Дворца культуры «Алмаз».
3: Родители, которые еще не определились, например, да, могут пройти по площади по нашим ярмарочным рядам и выбрать секцию для своего ребенка, которую да, они желают.
2: С выбором помогут тренеры и руководители, с которыми можно пообщаться и узнать больше. Ярмарка кружков и секций начнется в 16:00 на площади Ленина. Напомним, занятия для детей до 16 лет в секциях культурно-спортивного комплекса обойдутся всего в 100 рублей в месяц. Запись уже открыта и продлится до конца сентября. Еще одна новость. Любители сразиться на мотоциклах ждут на соревнованиях «Эндуро Алмазной долины». Для участия нужен мотоцикл класса «Эндуро» и минимальный набор защитной экипировки. Организаторы усложнили трассу и выбрали новую локацию. Ей стала горнолыжная база «Алмазная долина». Трассу подготовили для 3 уровней сложности, поэтому побороться за выигрыш могут и новички. Призовой фонд превысил прошлые годы. Он составит 150 тысяч рублей. Регистрация на соревнования по номеру 8-913-215-31-31 или в день соревнований на месте. Соревнования пройдут 29 августа. Регистрация начнется в 9:30. Старт заездов в 12 часов. Болельщиков ждут развлечения. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: У меня есть ты.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирном оценили ход строительства социально значимых объектов. Творчество и спорт. Культурно-спортивный комплекс в Мирном представит секции на традиционной осенней ярмарке. Новая локация станет площадкой для соревнований по эндуро в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений – 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8-914-226-34-93, 8-914-226-34-93, 8-411-36-490-05, 8-411-36-490-05. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048. Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Года.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Алроса обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. Алроса создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице.
1: А вы знали?

засвете, мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

0: В Мирном 19 часов. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирном оценили ход строительства социально значимых объектов. Творчество и спорт. Культурно-спортивный комплекс в Мирном представит секции на традиционной осенней ярмарке. Новая локация станет площадкой для соревнований по эндуро в Мирном. В Мирном проинспектировали социальные стройки. Выездное совещание провел глава Мирнинского района Александр Басыров. В 16-этажном доме достроили корпус до крыши. В здании заливают стяжки, утепляют фасад. Дом строят 95 рабочих. Бригаду увеличат до 110 человек. Во дворце детства работает бригада из 12 человек. Рабочие отделывают внутренние помещения, монтируют лифтовую галерею. Укладку керамики на входной группе завершат до наступления холодов. Летнюю спортплощадку политехнического лицея бетонируют под резиновое покрытие. Осмотры строительства социально значимых объектов в Мирном проводят каждый четверг. Далее. Творческие и спортивные секции Мирного расскажут о себе на традиционной 1-сентябрьской ярмарке. Среди участников мероприятия – балет, якутский танец, вокал для детей и взрослых, игра на хамусе и народных инструментах, а также многое другое, говорит Анна Лемзякова, художественный руководитель Дворца культуры «Алмаз».
2: Родители, которые еще не определились, например, да, могут пройти по площади по нашим ярмарочным рядам и выбрать секцию для своего ребенка, которую да, они желают.
1: С выбором помогут тренеры и руководители, с которыми можно пообщаться и узнать больше. Ярмарка кружков и секций начнется в 16:00 на площади Ленина. Напомним, занятия для детей до 16 лет в секциях культурно-спортивного комплекса обойдутся всего в 100 рублей в месяц. Запись уже открыта и продлится до конца сентября. Еще одна новость. Любители сразиться на мотоциклах ждут на соревнованиях «Эндуро Алмазной долины». Для участия нужен мотоцикл класса «Эндуро» и минимальный набор защитной экипировки. Организаторы усложнили трассу и выбрали новую локацию. Ей стала горнолыжная база «Алмазная долина». Трассу подготовили для 3 уровней сложности, поэтому побороться за выигрыш могут и новички. Призовой фонд превысил прошлые годы. Он составит 150 тысяч рублей. Регистрация на соревнования по номеру 8-913-215-31-31 или в день соревнований на месте. Соревнования пройдут 29 августа. Регистрация начнется в 9:30. Старт заездов в 12 часов. Болельщиков ждут развлечения. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
3: Я. Sometimes you have to just be a man and apologize to your woman, you know, star. The amount of thing we have put out through.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Малыхина, и я расскажу, как можно провести эти выходные. В эту субботу, 22 августа, в Мирном и его окрестностях пройдет сразу несколько ярких событий. От спорта до песен у костра. Погода обещает быть теплой, так что не сидите дома. Начнем с активного утра. В 10:30 на лыжной базе «Заречная» стартует регистрация участников соревнований по кросс-кантри, посвященных Дню государственного флага Российской Федерации. Это настоящий праздник спорта и силы духа. Участникам предстоит преодолеть сложную трассу и показать все, на что они способны. В 11:00 торжественное открытие, а в 11:10 прозвучит стартовый сигнал. Приходите поболеть за спортсменов. Их упорство и воля к победе никого не оставят равнодушными. К вечеру атмосфера сменится на более душевную. В 19:00 любители гитарной музыки и теплых разговоров на Кукушкиной горе в поселке Чернышевский. Вы только представьте. Закат, костер, любимые песни под аккомпанемент гитары и чаепитие в кругу единомышленников. Здесь будет и свободный микрофон. Любой желающий сможет выйти в центр круга и исполнить свою любимую композицию. Вход свободный. Берите гитару и друзей. И этот вечер объединит всех, кто любит музыку и искреннее общение. Ну а если хочется остаться в городе, городской парк Мирного тоже готов порадовать. В выходные здесь работает прокат велосипедов. Можно неспешно прокатиться по аллее, наслаждаясь свежим воздухом. Для самых юных гостей забавные электромобили, от которых малыши будут в полном восторге. Прокат работает с 12:00 до 20:00. Отличный способ провести время всей семьей активно и весело. У меня на этом все. Приятного вам отдыха. Выбирайте события по душе и пусть ваши выходные запомнятся надолго.
3: Если нет искры, то нет огня. Если нет тебя.

всех бесконечных возможностей линии вероятности, я родился в такой семье, чтобы стать космонавтом крайности. Мои родители очень радовались выбору моей специальности, и так я стал выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас помню эту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренера в промзоне. Глаза медсестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и громко сказал:

бороться, но я знаю их. Они просто наблюдают за моей реакцией. Кто-то называет их лукавой, но это профанация. Мы называем их ELE, источник ложной информации. Я знаю, что у моего полета нет конечного пункта назначения, и по факту я сам добровольно выбрал смерть в мучениях. Но в моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: В природному парку «Живі алмази Якутії» вибрали імена для малышей Яка і Бизона. Білосніжного яйчонка назвали Орион, а бизончика – Долан. Алроса сотрудничает с парком, помогает заботиться о сохранности редких животных и делает природу ближе для жителей Якутии.
0: А ви знали?
2: Вернулась домой, лишь бы дальше по...

Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирмедах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР, он на массовой коммуникации Лейгер надзор Федеральной службы и Кринча Субе Бирсел, то в Сумю Субе Кисунюга Бирга Пить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». Молодые экологи «Алроса» побывали внутри алмазодобывающей драги. Так специалисты лучше понимают производство и экологические решения компании. А вы знали?

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся, слушай везде, где есть интернет. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk

стол, тишина рождала сон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про себя, заполнял пустоту немых дорог.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Ты прости, но уже слишком поздно. Ты мне

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, Фонна массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кринча Сюбебир, Сыл, Тосуню Сюбекис, Мюнгер, Бирга, Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсерте, ООН и Кюсе, Тон, Бирнемеда, свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, Рейгер, надзор, Федеральная служба, ТАР, и Кюсе, Сюбе, Бирсел, Тосуню, Сюбе, Кюсе, Кюсе, Кюсе, Кюсе.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Алмазный край, алмазный край.
0: Не переключайся.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Грозный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Допустим. Я ждал тебя как весну, ты пришла как лето. Моросила осень, зима не согреет. Какое время года, не важно. Важно, чтобы наш корабль не был.

кормили меня обещанием, что мы встретим тех, кого загадаем. Дарили мне тепло, но я не растаял, а нужно лишь одно ее

0: радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Я кричал эти песни про себя, заполнял пустоту немыслимой.

0: реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит. Я боюсь, что стал вообще не тем, стал не тем, да и вообще не там. Я боялся изменить себе.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсе, Тон, Мирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР. Он на массовой коммуникации регистрации. Надзор Федеральной службы. И Кринча Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел,
1: Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субебирсел, Тосуню Субеб

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

подавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

когда забыть нельзя, вернуться невозможно. Ты мне скажи единственное слово: меня спаси.

пройдем. Ведь мы останемся в чьих-то сердцах ярким огнем, проливным дождем. Песни не поняты до конца, на фотографиях в альбоме

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Я разучился думать не о тебе.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Только хорошее настроение. Настроение.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: С 1 сентября 2026 года в России называть бриллиантами можно кристаллы только из природных алмазов. Теперь разница в цене и происхождении камня станут для покупателей полностью прозрачными. Это защита прав потребителей на государственном уровне.
1: А вы знали?

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не буду тебя.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: радио.
1: Алмазный край.
2: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
3: А вы знали, сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Это подтверждает высокий уровень специалистов «Алроса» и сильную инженерную школу компании.
2: А вы знали?

0: В Мирном. 8 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтуном ЛФС. Тунсетте. ООН. И Кюсе. Тун. Бирный медах свидетельствует. СБС. Информационная технология. ЛАР. Он массовая коммуникация. Регулярный надзор. Федеральная служба. И Кюсе. Тун. Бирный медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: Сотрудники алмазов и намбара спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры Алроса. Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему севера.
0: А вы знали?

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.